0: 还是撩过去补，撩过去补这些。
1: Доктор,
0: доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор,